0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди с грозой. В Могилеве температура понизится до 28 тепла, в Витебске и Минске она будет до плюс 25. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0-0. Это радио Компас FM. Компас FM. Всегда по пути. Никогда.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Доброе утро, город! На часах студии почти 7, на календаре 7 августа. А это значит, что мы с вами встречаем первый день уикенда в этом месяце. Слышите этот ритм? Это не просто будильник, это наш с вами общий пятничный драйв. Знаете, а ведь август — это как воскресенье в году. Вроде бы лето еще здесь, но уже чувствуется это легкое послевкусие тепла. Ну а для тех, кто устал от жары, сегодня погода идеальная. За бортом 20 и дождь. Сегодня отличный день, чтобы уже планировать выходные. Это Компас FM и я, Наталья Егорова, ваша любимая музыка на связи. И вот кто составит нам компанию совсем скоро. Это группа «Браво».
1: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: Перед этим появится «Crowded House». Ну а раньше всех послушаем Владимира Кузьмина.
2: Ты сказка в моей жизни.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную информацию.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
3: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, с кем встретился Александр Лукашенко и об открытии летне-осеннего сезона охоты.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Атафом во Дворце независимости накануне, пишет Белта. В повестке расширение сотрудничества и конкретные шаги в развитии взаимодействия. По словам президента, оба государства могут договориться по реализации многих проектов. И Беларусь умеет делать абсолютно все, что сегодня, а может быть и завтра, необходимо будет Алжиру. Добавлю, сотрудничество двух стран активно развивается по различным направлениям. Торговля между ними выросла с 40 миллионов долларов до 76 с начала этого года. Весь объем товарооборота – это в основном отечественное молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло. Первые электробусы между городами скоро запустят в стране, пишет Точка.бай. Сначала такие рейсы организуют между столицей и городами-спутниками. Пилотными станут маршруты Минск-Смолевичи и Минск-Фаниполь, которые запустят в этом году. Если обкатка пройдет успешно, в дальнейшем такой транспорт запустят между столицей и другими городами-спутниками. Тренировка по перехвату воздушных целей прошла с подразделением 56-го зенитного ракетного полка, рассказали в Минобороны. Она выполнялась на разных скоростях и высотах. Для усложнения обстановки использовались реальные летательные аппараты. Все привлекаемые расчеты своевременно обнаружили и условно поразили контрольные цели, чем подтвердили высокую готовность к обеспечению неприкосновенности воздушных границ страны. И последнее. Летний-осенний сезон охоты на пернатую дичь откроется завтра, пишет Белта. Так, способами ружейным с маломерных судов без двигателя и безружейным с помощью ловчих птиц. Кроме гуся можно добывать водоплавающих и болотных пернатых. Голубя сизого, перепела, фазана и тетерева. С 5 сентября можно поохотиться на рябчика и серую куропатку. А уже с 19 сентября на канадскую казарку, гуся белолобого, гуминника и серого.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди с грозой. В Могилеве температура понизится до 28 тепла, в Витебске и Минске она будет до плюс 25. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM。
1: Только что для вас прозвучала знаменитая баллада «Fall at your feet» «Crowded House». Знаете, есть в этой песне что-то похожее на август. Такое послевкусие уходящего лета, когда утром уже не так жарко, а в воздухе легкая ностальгия. Но только не сегодня, потому как пятница, 7 августа. И хотя песня нас немного усыпила своим очарованием, я напоминаю, до конца рабочей недели остались считанные часы. Так что давайте встряхнемся, улыбнемся предстоящим выходным. С вами Наталья Егорова. Оставайтесь на Компас FM прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро нам составят компанию «Браво». Перед этим прозвучит Майкл Джексон. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве пробок нет. В Витебске скопились автомобили на улице Космонавтов у пересечения с Кирова. В Минске дороги тоже свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер. На Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Начнем с главного хита вечера. Сегодня у Национальной библиотеки Open Air вечеринка Alpha Sunset. В программе диджей Рикая, диджей Сахар, а хедлайнеры Police and Paris. Ребята, кстати, первыми выступали на Tomorrowland, а их трек звучал в голливудском фильме с Николь Кидман. Сценой послужит переоборудованная фура. Начало мероприятия в 17:00, вход свободный.
0: Планы на вечер.
1: Ну а если душа просит культуры, сегодня во дворике филармонии в 21:00 стартует фестиваль немого кино и живой музыки «Кинема». Мероприятие обещает подарить зрителям совершенно особенные эмоции. В программе «Настоящая классика мирового кинематографа» на большом экране покажут легендарного комика Бастера Китона в его знаменитой картине «Пароход Билл младший» 1928 года выпуска. Это один из тех фильмов, что вошли в золотой фонд немого кино и до сих пор вызывают смех и восхищение мастерством актера, лично исполнявшего все свои головокружительные трюки. Стоимость билета 35 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и 9:40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главный не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер.

0: Только что Руслан Алихно пел нам песню о любви «Будешь моя». Но у нас сегодня 7 августа. Знаете, какой сегодня день? Международный день холостяка. 7 августа – праздник свободных мужчин. Причем пришел он к нам из Китая, где дата символизирует одиноких людей. Поэтому если вы сейчас едете на работу без обручального кольца, считайте, что это день ваш. Но если вы семейный, просто вспомните, как это было. Свобода, никаких обязательств. И можно смотреть футбол до утра. Повод улыбнуться и отличный старт для пятницы. Но мы продолжаем наш эфир. Я Наталья Горова на Компас FM. Оставайтесь с нами. Дальше музыка и много всего интересного. А пока послушаем любимую музыку. И прямо сейчас у нас прозвучит звонкий.
1: Был не твой, был не чей.
0: Чуть раньше появится Queen. Ну и раньше всех «Танцы минус».
1: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
2: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: пути. Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

Ну что же, практически 3 часа в стране. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И буквально через минуту услышим Ирину Журавлик и свежие новости к этому часу. Ну а пока давайте узнаем наши музыкальные планы. Итак, появится Зара.

0: Вот такой у нас музыкальный план на ближайшие 30 минут. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что там с новостями.
1: В Минске 15 часов.

0: Время новостей на Компас ФМ, о них расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, о чем заявил президент и сколько русских туристов проехали по Беларуси на круизном поезде «Белорусский вояж».
2: Новости. Новости на Компас ФМ.
1: Президент потребовал улучшить работу автолавок. Об этом он заявил на совещании во время рабочей поездки в Вилейский район. Сегодня, пишет Белта, тема обсуждения – вопросы обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Говоря о деятельности магазинов на колесах, Александр Лукашенко высказал претензии к потребкооперации и к прочим торговым сетям. Наибольшим наболевшим у сельчан остаются все те же режим работы, маршруты движения и дефицит в разнообразии товаров. В этой связи глава государства с предупреждением потребовал обслуживать население, как требуют того власти. Прокат катамаранов запустили в Лошадском парке, пишут Минск Новости. Воспользоваться новой услугой можно там же, в историко-культурном комплексе. Водная прогулка позволит увидеть местные пейзажи, набережные и аллеи с другой стороны. Как отметили, в прокате со временем катамаранов станет больше, чтобы все желающие смогли прокатиться на них. Десантники Беларуси и Китая проведут совместные учения «Стремительный Орел-2026», рассказали в Минобороны. Маневры пройдут с 11 по 24 августа. Их цель – повысить боеготовность подразделений и углубить практическое взаимодействие между вооруженными силами двух стран. Так, в провинции Хубэй военнослужащие отработают действия по борьбе с террористами. В частности, усовершенствуют навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, а также зачистки территорий и организации обороны. И последнее. Около 6 тысяч россиян посетили республику на круизном поезде «Белорусский вояж», пишет СБ «Беларусь сегодня». Совместно проект охватил Гродно, Брест и Минск с основными достопримечательностями и экскурсиями. В этом месяце выполнен уже как 35-й рейс, во время которого русские туристы посетили мемориал «Брестская крепость-герой», нацпарк «Беловежская пуща», Августовский канал, БелАЗ, а также известные замки Беларуси и другие места.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман. В Могилеве, Витебске будет до плюс 14, в Минске до 11 градусов тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Дожди нам пела только что группа Skynet. Так вот, по прогнозам их сегодня вроде как не ожидается, но, как говорится, нет-нет, да местами может случиться. Поэтому периодически смотрим на небо и все же по возможности таскаем с собой зонт. Много места он не займет и, если что, спасет вас от неожиданностей. Ну, а с вами, как всегда, Компас FM, Анастасия Лисова, и вечерний эфир этой пятницы мы проведем в компании друг друга. Ну, вот музыка будет всегда разная, но такая знакомая и любимая. Например, в эти 15 минут предлагаю послушать Зару, еще группу Добро, ну а раньше остальных Чечерину. Так что хорошего вам дня и сухих зонтов.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: сказала, нам только что пел Лермон. Так вот, самой уникальной зрительной системой обладает рак богомол. Он имеет 16 типов зрительных рецепторов. У человека, к слову, их всего 3. Рак богомол видит ультрафиолетовый, инфракрасный и поляризованный свет. А каждый его глаз разделен на 3 зоны и обладает независимым тринокулярным зрением. Это такая уникальная оптическая способность, при которой один отдельный глаз может самостоятельно оценивать глубину пространства и расстояние до объекта. Ну вот я вам скажу, нам бы такое точно пригодилось. Только представьте, никаких рулеток, уровней, ну и других девайсов. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. Ну а сейчас давайте узнаем о наших музыкальных планах. Итак, услышим группу «Пицца».
1: Если я не стою, ничего не стою, так тому и быть.
0: Еще споет группа «Европ». Ну а раньше остальных к нам присоединится группа «Воскресенье».
2: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте «Компас FM».

0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затруднения на Ленина до Московского проспекта. Также затор на Людниково до пересечения с Фрунзе и на Фрунзе до Людниково. Что касается Могилева, то здесь затруднения на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской. Время проезда 5 минут. Столько же потратите на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. И на Челюскинцев от улицы Химиков до Вишневского 3 минуты. Открываю карту Минска. Здесь движение затруднено. На МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта 10 минут. 26 минут на Козлова от Платонова до Максима Богдановича. 19 на Ванеева от Долгобродской до Рокоссовского. На МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта 5 минут. И 9 минут на Партизанском проспекте от Шоссейной до Ангарской улицы.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Верить в чудеса предлагала нам Виктория Олешко. Это все, конечно, хорошо, но вот и еще лучше те самые чудеса творить. И главное, не нужно ждать очередного понедельника. Можно начинать уже прямо сейчас, с вечера пятницы. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшие полчаса к нам присоединится Ани Лорак. Также споет Пар Горького. Ну а раньше остальных послушаем группу Ума Турман. Ну а сейчас давайте заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на проспекте Людникова до Фрунзе. Также затор на Ленина до пересечения Жесткова и на Кирова до Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь затруднения на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской. Время проезда 4 минуты. А также 6 минут придется потратить на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской улицы. Открываю карту Минска. Здесь 7-бальная загруженность на МКАД от Игуменского тракта до Козенца. Время проезда 13 минут. 14 минут придется потратить на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. Также на МКАД от Нестерова до Партизанского 13 минут. И 18 минут уйдет у вас на путь на Партизанском проспекте от Радиальной улицы до Ангарской.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии уже появился Павел Сульнов, и у него самые свежие новости к этому часу. Паш, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя, сейчас расскажу о экстремальной жаре во Франции и успехах белорусской спортсменки.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Францию накроет пятая волна жары за лето, пишет Белта. Так, в некоторых районах, в частности на юге и на востоке республики, воздух прогреется как минимум до 40 градусов. Столбик термометра пойдет вверх с 11 августа. Напомню, сейчас 8 департаментов все еще находятся в зоне оранжевого уровня опасности. Почти 6 миллионов тонн достиг намолот в стране на сегодня, пишет Белта. Так, зерновых с учетом рапса больше всего убрано в Минском регионе. Это 1,5 миллиона тонн. За ним следует Брестский, там собрали примерно на 40 тысяч тонн меньше. В Гродненской области уже намолотили 1,125 миллиона тонн, сейчас он третий. А следующими стали Гомельская, Могилевская и Витебская области. В 86-й бригаде связи прошли торжественные мероприятия, приуроченные к годовщине со дня образования воинской части, рассказали в Минобороны. В нем принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил по боевому управлению Вадим Романев. А для военнослужащих, почетных гостей и ветеранов выступил народный вокальный ансамбль, концертная группа военно-воздушных сил и войск ПВО. И последняя. Арина Соболенко выиграла второй матч в ATA 1000 турнира в Торонто, пишет Белта. Теннисистка одолела соперницу из Китая Чан Шуа, и их встреча длилась 1:20. Теперь в 1/8 финала белоруска встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Призовой фонд этого канадского турнира – 7 400 000 долларов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман. В Могилеве, Витебске будет до +14, в Минске до 11 градусов тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 24 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Ну что ж, поздравляю. Рабочая неделя большинства закончилась. Вы уже большими потоками разъезжаетесь кто куда. Домой, на дачу или вообще куда глаза глядят. Главное, чтобы уши ваши не переставали слушать любимое радио. Напоминаю, вы на Компас FM, в вечернем эфире с вами я, Анастасия Лисова. Ну и в ближайшие 15 минут компанию нам составят Анни Лорак, Парк Горького и группа Крематорий. Песню в их исполнении услышим сразу после того, как проверим дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: Итак, по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Черняховского до Жесткова, еще пробка на проспекте Белбородова до пересечения с Московским проспектом, а также затруднения на Замковой до пересечения с Лениным. Что касается Могилева, открываю карту, здесь затруднения на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, время проезда 6 минут. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской улицы 8 минут и 4 минуты придется потратить на Пушкинском проспекте от остановки универмага Октябрьский до Габровской улицы. Что касается Минска, то здесь семибальная загруженность, основные пробки на МКАД от Игуменского тракта до Козинца, время проезда 21 минута. Столько же придется потратить на Козлова от Платонова до Максима Богдановича. Также 13 минут на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта, 16 минут на МКАД от Нестерова до Партизанского и 17 на Партизанском проспекте от Радиальной до Ангарской улицы.
0: Дорожный компас.

0: Слушайте, сегодня по народному календарю отмечается День Анны Летней. Ее еще называют зимоуказательницей. А все потому, что по погоде этого дня наши предки судили о предстоящей зиме. Какая погода до обеда, такой будет зима до декабря. Ну, здесь, как говорится, поживем увидим. До зимы еще далеко, а вот песня Шафутинского про 3 сентября уже так и просится в плейлист. Но в эти 30 минут слушать будем Максим Фадеева и Юлианну Караулову. Сейчас поет группа «Савайва». А раньше остальных появится группа «Алиса».
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Напоминаю, вы слушаете «Компас ФМ». Меня зовут Анастасия Лисова. И буквально через несколько минут к нам присоединится Александр Тамкович с автоновостями. Он расскажет о самом мощном пикапе в мире и о конце легендарной эпохи 16-цилиндрованного «Бугатти». Послушаем все это сразу после дорожной информации.
2: Дорожный компас.
0: Заглядываю в Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске пробка на Замковой до пересечения с Лениным, еще на Черняховского до пересечения с Московским проспектом и на Белобородова до пересечения с Лениным. Что касается Могилева, обновляю карты, и здесь крупная пробка на Пионерской от Лепешинского до Тимирязевской улицы, 7 минут время проезда. Также на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской 5 минут и на Мира от Крыленко до Ленинской 9 минут время проезда. Что касается Минска, все так же 7 баллов. Здесь на МКАД от Чижевских до Казанца время проезда 33 минуты. На Орловской от проспекта Победителей до Старовильнского тракта время проезда 22 минуты. 20 минут придется потратить на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. И 12 на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта. Ну, еще одна пробка, давайте. На МКАД от Ташкентской до Магистральной улицы время проезда 9 минут.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о самом мощном серийном пикапе в мире и конце легендарной эпохи 16-цилиндрового Бугатти. Это автоновости на Компас FM. Компания RAM официально представила модель 1500 TRX, и это, без преувеличения, самый мощный серийный полноразмерный пикап на планете. Под капотом специально построенный компрессорный двигатель V8 объемом 6,2 литра. Он выдает 712 лошадиных сил. Для сравнения, главный конкурент Ford F-150 Raptor имеет двигатель на 450 сил. Разница колоссальная. Кстати, любопытная деталь. Базовая версия этого мотора развивает 717 сил, но на пикапе он потерял 5 лошадей из-за удлиненных выпускного и впускного трактов. Восьмиступенчатый автомат усиленный, полный привод внедорожный с жестко подключаемой передней осью, доработанной раздаткой и задним мостом с электронной блокировкой дифференциала. Раму также серьезно переработали. Со стандартной она совпадает лишь на четверть. Разгоняется TRX до сотни всего за 4,5 секунды. Обут пикап в специальную 35-дюймовую резину на 18-дюймовых дисках. Собирать новинку будут в Мичигане. Базовая цена – почти 70 тысяч долларов. Продажи в США стартуют в начале следующего года.
2: Автоновости.
3: А теперь новость, от которой у поклонников гиперкаров наверняка защемит сердце. Компания Bugatti собрала свой последний дорожный автомобиль с легендарным 8-литровым 16-цилиндровым двигателем. Финальным стал экземпляр родстера «Мистраль». Этот мотор верой и правдой служил марке долгие годы, устанавливаясь на «Вейрон» и «Чирон». И вот теперь эпоха завершена. Всего компания выпустила ровно 99 экземпляров W16 «Мистраль». Родстер дебютировал еще в 2022 году, но массовое производство стартовало только в начале прошлого года. Финальный экземпляр получил особое оформление. На крышке двигателя красуется автограф основателя марки Эторе Бугатти. В прозрачную капсулу селектора коробки передач интегрировали алюминиевую голову сокола. Это отсылка к Ближнему Востоку, куда и отправится машина. В подлокотник вделали стеклянную пластину с надписью «Дух ветра». А на дверных картах и антикрыле красуются слова «Последний в своем роде». Эстафету у W16 примет уже совсем другая силовая установка. Следующим дорожным гиперкаром Bugatti станет модель Turbion, для которой разработали двигатель принципиально иной конфигурации. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.

0: вместе с Компас FM.
1: Это была австрийская группа Opus со своим легендарным хитом «Love is Life». Песня навсегда вошла в историю мирового футбола благодаря Диего Марадоне. Как было? 19 апреля 1989 года перед финалом Кубка УЕФА между Наполи и Баварией на стадионе в Мюнхене из динамиков включили этот хит. Марадона, не завязывая шнурки на бусах, начал виртуально

0: Вы слушаете «Компас FM». Меня зовут Анастасия Лисова, и я прощаюсь с вами до понедельника. Ну, а сейчас желаю отличного вечера пятницы и прекрасных выходных. А пока давайте послушаем Павла Суринова.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Павел Суринов. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и о фестивале в столице уже в эти выходные.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Перед вертикалью власти стоит задача максимально стереть различия между городом и деревней. Об этом президент заявил сегодня на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким выбором товаров под полную потребность, пишет Белта. По словам Александра Лукашенко, жизнь сельчан в его поле зрения всегда. Наличие у них достойной работы, жилья, соцобъектов и других качественных условий. В этой связи он подчеркнул, стирая различия между двумя главными видами человеческих поселений, не стереть бы деревню. А для этого в стране развивают опорные агрогородки и крупные села, ремонтируют и строят дороги, повышают требования к обслуживанию, включая важный аспект – торговлю. Почти 500 многофункциональных игровых комплексов установили в столице с начала года, пишут Минск Новости. Также продолжают заменять старые металлические горки на более современные и безопасные конструкции. Таких с начала года установили уже 217. А в этом году в городе заменят более 2500 единиц оборудования для детей. И план уже выполнен более чем на 80%. Десантники Беларуси и Китая проведут совместное учение «Стремительный Орел 2026», рассказали в Минобороны. Маневры пройдут с 11 по 24 августа. Их цель – повысить боеготовность подразделений и углубить практическое взаимодействие между вооруженными силами двух стран. Так, в провинции Хубэй военнослужащие отработают действия по борьбе с террористами. В частности, усовершенствуют навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, а также зачистки территории и организации обороны. И последнее. Фестиваль животных PetFest пройдет в Минске на этих выходных, пишет .by. В программе шоу с конкурсами, где выберут самых талантливых хвостатых участников, спортивные выступления собак, а еще необычный ресторан и бар для питомцев с отдельным меню. Для хозяев будут работать фудкорт, а также лектории, где специалисты расскажут о здоровье, воспитании и правильном уходе за домашними питомцами. Кроме того, на фестивале организуют зону с животными, которые ищут новый дом. А пройдет мероприятие на берегу Цнянского водохранилища. Вход свободный.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске дожди и 11-13 градусов тепла. Завтра днем в этих городах без осадков и температура воздуха прогреется до 22-23 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM.

Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: почему?
1: Ведь на такое место просто так не присесть.
0: Понял.
1: Короче, выговор тебе неофициально.
0: О-о.
1: Оставь ее в покое, ты пацан нормальный.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

тревожит, песни нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Минске ветрено и облачно. В Могилеве тоже облачно и до плюс 22. В Витебске ясная погода и будет до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.